0: 72 МГц дощиню, 2000 газ на спервара. Радио Статус Капсель.
1: New music. Нау я дайна.

1,2 МГц радиочастотно. Различен газ развал на Сперпара. Радио Статус Капсул.